0: Дядя, ты сам давай ему сараю. Бит эй, нам тут пятку чисто все. Салахан басы, намайгы, ва-ва, күчі, дуахалы, анык ташын, ары хүрэхсо. Шипасы. Чивай мутары, бу ургасын, битті хатысын. Тима-тима, типаймо, бита, дахы санте, накэ. Унах. Бити итхэ бити утрасулагал кал калтурсан чевэсэн
1: чэрэн чэмэн халахын
0: туусан чебармутаза бити тутсусус катар унасо чимачма Пинья уку тотута айти пэлэку тунгу тара. Гуэн гуэн, туру бол худи, дарасу бол сэн. У тун нова тоту тунгут юж пэхут. Уш уни, огут ушу нюн. Дарасу бол сэн. Дарахын болму бидний татасан үгэл бийгад аусын. Бидний амжад хорийг бийгад аусын. Хүг дала.

Чадсан санаа юм уу санаа юу? Бид эйгэн намтад яаж хүлхий сорсия? Салахан барсай, намайг ва-ва бүжу дуахало анаг ташид арын хүрэхсо. Шипасай. Сиуал мутада бу ургосю битгий хатасан. Тима-тима, тибамо. Бита, дахит санте, накэ. Унах битгий итахо. Битгий хуртар сулагал калкалит бурсан. Тивасан. Тима-тима, халахан тусан. Тибармутада битгий Тут катер у нас. Тима-тима, пини, угу, тут-тан, эти пелеку, туму тара. Гуэ-гуэ, тур-бол, хути, тара-хум-бол-сэн. Утхом-на-ла-та-тру, пол-гут, юж-пэ-хут, уш-уру, Овоч ушик мин. Тарахи барсан! Тарахи болмо бидни хатасан үгэй бэйгад аусан. Бидни антэр хорийг бэйгад аусан. Хүр тала.